Дорогие граждане России, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священником.